0: Ну, ты хочешь знать мне это на
1: You did advise yet when I'm not scanning, correct?
2: Tim.